нет. Я шахид. Я хак. Я вакил. Я кавил. Я матин. Я вали. Я хамид. Я мухси. Я мубди. Я муид. Я мухи. Я мумит. Я хаю. Я каюм. Я ваджид. Я маджид. Я вахид. Я ахад. Я шамад. Я кадир. Я муктадир. Я муккадим. Я муахир. Я ава. Я ахир. Я жахир. Я батин. Я вали. Я мутали.